На страны, где я живу, это на север, далеко. Очень далеко на север, большие заводы. И там каждый день люди пьют свинь.